0: Само хитови, само хитови.
1: Где год да си.
0: Твой град, твой звук, твой радио. 0.14.
2: И нову годину, нема шта да тражи ту.